0: В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока от разрешения.
0: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
0: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
0: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
5: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
6: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион, действительно, предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
5: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
5: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
8: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм в современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
9: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
8: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
10: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
11: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
10: Если все так, как я слышал, то согласен.
8: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
12: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
8: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
13: «Бизнес-ФМ» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска. переписка с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. А вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
13: Сумма технологий на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Business FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
15: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра — это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод, возгорание было.
16: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
15: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
4: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Business FM руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
17: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
18: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
17: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
18: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
17: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
18: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
17: Да? Скорее всего, это будет около 20-30%
18: по общему
17: тарифу, да.
4: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депенсол». В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
8: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
19: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение в ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
8: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
20: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
8: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
21: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить вид задания такого типа. И что касается решу ЕГЭ, то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
8: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг — это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию, только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
13: Карьера на Бизнес ФМ. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
2: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
13: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Беларусь одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
0: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
18: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
0: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, все это является целью расширения фронта боевых действий.
18: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
0: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
4: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта весомее ядерного оружия, считает политолог и американист Малик Дудаков.
3: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад — это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза — это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку. Это разблокировать

0: Теперь Марк Котлярский.
1: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
0: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
2: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
3: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
2: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность занятость продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБ.

0: БГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
1: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
0: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Классики в праве. Завещательное письмо.
3: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
3: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
2: Классики в праве на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
5: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус. минус, кроме Аэрофлота из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полет не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
6: Стоит ли ожидать роста цен?
5: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
4: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
7: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем его так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
4: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
7: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на дисколлапс. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
4: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скепсис в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
4: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стресс-собой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
9: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
6: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стресс-собой.
9: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
4: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные – горничная, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
10: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом «Между делом» мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор».
11: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грасса и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
12: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
16: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
15: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
17: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
15: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
15: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
19: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
20: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
19: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
21: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
19: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
22: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
23: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация, знать анатомию книги, анатомию сочинения рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
22: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
0: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
1: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
0: Если все так, как я слышал, то согласен.
22: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
3: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
22: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
2: Другим наука на Бизнес FM.
14: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пунцелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
6: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать об установке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод возгорание было.
1: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
6: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
14: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM. Руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
7: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
8: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
7: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
8: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
7: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
8: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
7: Да? Скорее всего, это будет около 20-30%
8: по общему
7: тарифу, да.
14: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Depensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
22: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
9: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
22: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
10: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
22: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
11: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
22: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
12: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале Миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия?
4: МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Беларусь одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
15: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
8: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
15: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, что это является целью расширения фронта боевых действий.
8: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
15: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
4: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог, американист Малик Дудаков.
17: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Ормузский пролив. То есть на самом деле возможность закрытия Ормуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Ормузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, о своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
4: Малек Дудаков, политолог-американист, Израиль нанес 16

0: командира батальона, если не ошибаюсь, и политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Атлерский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
2: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
3: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
2: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
4: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями.

0: инвестициями в производство, в повышение производительности труда, но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
1: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
3: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
2: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год. Берлин. Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
2: Сумма технологий на Business FM.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
7: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус. минус. Кроме Аэрофлота из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет. А арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
8: Стоит ли ожидать роста цен?
7: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
6: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
9: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
6: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
9: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
6: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
6: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них альфа-цип, который мотивирует достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
11: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
8: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, альфа-цып, стресс-обой.
11: Я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
6: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
2: Карьера на бизнес FM.
13: Успеть за минуту.
4: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытке. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
17: президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока от разрешения.
16: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
18: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
16: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
16: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
15: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
20: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
21: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
20: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
0: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
20: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
1: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
22: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет им заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
1: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
23: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающие формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них это этого нет.
3: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
23: Если все так, как я слышал, то согласен.
1: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственные организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
5: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
1: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Классики в праве. Земля преткновения.
9: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
24: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
25: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
7: Классики в праве на «Бизнес-ФМ».
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ» в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
2: каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт аттестат террористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция — это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать о постановке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что в ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля, садовод возгорание было.
3: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
2: Точных цифр нет, только из средств массовой информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дрона. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
15: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес-ФМ руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
4: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
8: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
4: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
8: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
4: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
8: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
4: Да? Скорее всего, это будет около 20-30%
8: по общему
4: тарифу, да.
15: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Dipensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона установился высокий класс пожарных опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск» Дина Карачева.
10: В нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Роза ветров в этом году несет несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий, дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
6: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск». Красноярский край прилетает подкрепление из Свердловской области. Ближайшие дни также ждут из Карелии. Увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог. Туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
1: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособорнадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
11: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последней является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово выносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
1: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знания истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
12: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
1: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланке заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
13: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
1: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ одиннадцатиклассники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Между делом с Кирой Альтман.
14: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом ароматов.
16: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
18: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
0: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
18: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
0: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
15: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
5: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Ормузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Ормузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Ормуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Ормузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
6: Малек Дудаков, политолог.

0: Финляндского пролива. Все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
1: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
2: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
1: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
3: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
1: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.

0: «Наука» с Сергеем Корзуном.
1: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
0: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
4: Стоит ли ожидать роста цен?
3: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТУР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
5: При ставке выше 14% снижать его на 0,25% это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокие.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
5: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на дисковат. В моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в общем, на рисках сильного роста он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари-Капитал» Сергей Суверов.
6: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Ари-Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
7: даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
4: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-Цып, Стрессобой.
7: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Прайдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM».
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
12: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
11: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
13: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
11: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
14: человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
11: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос. Планирует ли она остаться на третий срок? Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года. Срок ее полномочий истекает через год. И по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
15: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
16: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
15: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
17: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Наверное, это единственное, что мне приходит на ум.
15: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
18: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
19: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
18: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
20: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
21: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
20: Если все так, как я слышал, то согласен.
18: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
22: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятым.
23: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
24: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
25: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Палаточные лагеря. В царской России и даже в Советском Союзе в первые годы его существования турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
1: Однажды летом.
24: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад, и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
24: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Business FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь, еще об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
5: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать об установке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра — это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод, возгорание было.
6: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
5: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ. Руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
0: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
7: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
0: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
7: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
0: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
7: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
0: Да? Скорее всего, это будет около 20-30% к общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Dipensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
18: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
8: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
18: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
9: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate — чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
18: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика. Говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
10: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
18: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались 2 персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. 4-лапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. А опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес FM. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с 3 зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около 500 миллиардов фунтов личного состояния, по оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем реформ UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли
13: на этот ультиматум пустопорожний. То есть если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
7: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угроза его реальна в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение. Но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть целью расширения фронта боевых действий.
7: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пулперба». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, под упали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны, но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать, потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малек Дудаков, политолог-американист, Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу.

0: и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
1: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
2: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободу слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
1: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
3: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
1: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
11: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
12: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
10: Осталось родить сына или дочь.

0: точку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
2: В общем, все как у людей.
3: Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире Business FM.
4: Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Классики в праве.
6: Долг на кончике пальцев.
7: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
9: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
5: Классики в праве на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
11: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас попало Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
12: Стоит ли ожидать роста цен?
11: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
10: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
13: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокие.
10: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
13: В принципе, да, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой, да, большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на гибковат. В моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в общем, на рисках сильного роста он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
10: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
14: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
10: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них альфа-цип, которые мотивируют достигать цели, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
15: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
12: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, альфа-цып, стрессобой.
15: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
10: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
16: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
18: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
19: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
20: Дать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
21: Музейные ценности на Бизнес FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
23: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
0: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока от разрешения.
0: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
0: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
0: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет СБ с 2013 года. Срок ее полномочий истекает через год. И по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
4: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
6: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
4: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции, но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Наверное, это единственное, что мне приходит на ум.
4: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
7: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
8: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет им заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
7: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
9: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
11: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
9: Если все так, как я слышал, то согласен.
7: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
13: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
7: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литературный литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от нуля до единицы. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантию неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
21: Другим наука на Бизнес ФМ.
10: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунцелеев. А сейчас строго по делу гость Бизнес ФМ, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
21: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
14: Есть, я не знаю, клише или, может быть, очень хорошее и правильное реноме к вам, так сказать, прикрепилось у московской театральной публики, ну, которая следит, что Писарев – это ярко, почти всегда музыкально, важно, что смешно. И очень часто, ну, с достаточно, так сказать, мягким, но явным, злободневным подтекстом. Сквозь классические тексты. Вас вот это амплуа устраивает?
15: Знаете, как интересно, в молодости меня это ужасно раздражало. Мне все хотелось вырваться из клише, как будто меня на какую-то полочку поставили и, значит, решили, что это вот праздники. Режиссер по праздничным спектаклям, да, или что-то такое, как вы сказали. И Табаков мне еще все время говорил. Я приходил к нему и говорил: Олег Павлович, ну что же я все ставлю-то какие-то, ну давайте вот, и что-то приходил с каким-то Вишневым садом или я не знаю что. А он мне всегда говорил: Женька, точи свой камень. Вишневый сад, и есть режиссер, который поставит лучше, чем ты. Но то, что делаешь ты, больше никто не сделает. Мне тогда было обидно, потому что мне казалось, что он-то думал, что это похвала, а мне было достаточно обидно. Сейчас я думаю, что, конечно, хорошо, когда ты все-таки занимаешь какое-то место, что ты действительно понимаешь, что да, да, наверное, это какое-то мое направление, но оно на самом деле такое широкое, а оно такое большое, потому что музыкальные спектакли, комедийные спектакли – это не всегда, и, по крайней мере, я стараюсь, чтобы никогда, чтобы это не было просто пустое развлечение. И совершенно не обижаюсь на то, что когда мне кто-то, когда-то меня называли комедиограф, меня прям передергивало. А потом я подумал, а Чаплин кто? Ну, а Данелия, кто Рязанов, кто что? Это большие художники, это тоже большой авторский там театр и кинематограф и так далее. Марк Анатольевич Захаров называл себя комедийным режиссером. И, собственно говоря, и все те вся та режиссура, весь тот театр, который я любил с детства, он, как сказать, во мне как-то пророс, и чего же я и буду предавать его.
14: А вы сами, когда ходите в театр, вам надо, чтобы вас хоть где-то рассмешили, даже если все кончится плохо?
15: Ну, опять же, вот Табаков, я все время на него ссылаюсь, потому что большая часть жизни прошла с ним, он все время говорил, где юмор, где юмор. И даже когда смотрел «Макбета» или, я не знаю, «Ричарда III», он все время говорил, где юмор. И я говорил ему, ну какой же юмор, это же жуткая, страшная, темная, мрачная трагедия. А он говорит, ты не понимаешь, юмор – это здоровье спектакля. Надо давать зрителю даже в самой страшной истории где-то выдохнуть, где-то рассмеяться. Да, я люблю юмор. Я не то чтобы жду от каждого спектакля, там, я не знаю, возможности рассмеяться или еще что-то. Но я как-то всегда вижу, когда у режиссера нет чувства юмора. Самоиронии нет. И так далее. Мне сразу не так интересно смотреть театр это или фильм.
14: «Трехгрошовая опера» или «Опера нищих». Я как раз узнал, что, оказывается, «Опера нищих» – это самое первое название этого сюжета из 18 века. Оказывается, уже Бертольд Брехт делал ремейк, как сейчас принято говорить. Но это фарс. То есть это принято считать, что это фарс. До сих пор это было гротеск и фарс.
15: Да, это фарс, это гротеск, безусловно. И музыка в этом смысле тоже очень ёрническая. Она, как сказать, то поднимается на какие-то симфонические высоты, то просто почти цыпленок жареный. Понимаете, вот как-то так. Мне кажется, что здесь в данном случае это просто все заложено. А у Таирова, кстати, который в Камерном театре первый в России это поставил, вот здесь же на Тверском бульваре 23, жанр назывался комикс.
14: Ну и, собственно, почему об этом заговорили? Потому что, ну, наверное, одна из главных премьер осени, уж точно для вашего театра, это версия трехгрошовой...
15: Ну, надеюсь, что не только для нашего театра.
14: Да, новая версия трехгрошовой оперы или оперы нищих, как я понял, будет это называться. Причем с Максимом Матвеевым, кинозвездой, который на театральной сцене не появлялся, ну, как минимум больше 10 лет, не знаю точно. В общем, очень давно не появлялся вживую перед публикой в театре.
15: 10 лет, конечно, но давно не появлялся. И последний раз появлялся именно в моем спектакле, который я поставил в театре Табакова, который назывался «Кинестон». Это была последняя его премьера, она была... Кажется, в 2017 году.
14: Ну, собственно, об этом уже говорят, потому что помимо вашего имени и театра, Максим Матвеев – это такая редкая птица на театральной сцене, плюс очень известный в широчайших кругах в общем, любимый, уважаемый, очень серьезный, по общему мнению, актер.
15: Конечно.
14: У нас несколько премьер состоялось в этом сезоне, ну, с такими либо камбэками на сцену очень известных актеров, либо даже перевоплощениями в других жанрах, и они вызвали колоссальный ажиотаж. Угу. И цены спекулянтов, естественно, спекулянтов, они в кассе там, до 180 тысяч, космические цены. И все это улетало. Такой эффект возможен?
15: Ну, что мне гадать? Ну, наверное, возможен, потому что продажу мы открыли уже, и на первые 6 спектаклей немного билетов осталось. Кто их купил? Зрители или люди, которые решили на этом сделать бизнес, ну, этого я действительно не знаю. По большому счету, публику не обманешь. Вот этот эффект звезд, которые появляются, и сразу раскупаются билеты, и сразу начинают активироваться, значит, какие-то, значит, люди, которые пытаются как-то нажиться на этом. Это, если спектакль неудачный, если спектакль не сложится, если спектакль плохой, это будет эффект премьерный только. Никакой Максим Матвеев и никакой Юра Борисов не поможет вам сделать спектакль, если этот спектакль провальный, если этот спектакль некачественный. Ну, может быть, премьерные показы. Но самое сильное до сих пор, при том количестве информации и вообще всего, это сарафанное радио. Оно очень быстро расходится. Можно обвешать всю Москву рекламой, а можно сделать спектакль и без всякой рекламы. В общем-то, будут на него стремиться люди.
14: Но вам, например, хотелось бы, чтобы с одним из ваших спектаклей такое произошло? Хайп и ажиотаж.
15: Ну, знаете, я вообще человек не про хайп и не про ажиотаж, но я бы очень хотел, чтобы был хороший спектакль, когда все-таки люди, которые бы в связи с хайпом и ажиотажем покупали бы билеты, иногда дорогие билеты, не были разочарованы, а понимали в результате, за что они заплатили эти деньги. То есть вот я сейчас в данном случае не думаю о том, чтобы это было там дорого или чтобы был какой-то ажиотаж. Я думаю, что самое неприятное вот сейчас вообще, ну вообще в жизни, это обманутые ожидания. Люди платят очень большие деньги, они приходят, им показывают просто цинично какого-то артиста, на которого они пришли. Но само действие настолько неинтересное, настолько вторичное, что им ничего не остается, как просто подняв телефоны, несмотря на все запреты. Ну, они заплатили большие деньги, им плевать на эти запреты. Они просто начинают там снимать своего знаменитого артиста, ради которого они пришли.
14: Моя и себя, задача... и себя.
15: И себя, да, и себя.
14: Это важно в таком
15: Я
14: случае.
15: Я бы очень не хотел, чтобы это был такой эффект. И мне кажется, что эти знаменитые артисты, они идут в театр вовсе не из-за хайпа. Им хватает вот всего этого в мире кинематографа и так далее, и так далее. Они приходят в театр все-таки за чем-то другим. Совершенно не за тем, чтобы люди не смотрели на них, а снимали их на телефоны. И я думаю, что было бы совершенно замечательно, чтобы у нас получился спектакль, на котором люди забывали бы о том, что они пришли на спектакль в связи с, в первую очередь, с Максимом Матвеевым, осмотрели действо и видели роль Максима Матвеева, и видели не артиста, который использует свою узнаваемость и решил поиграть в театре, а увидели бы артиста, который открылся бы для них какой-то новой гранью, каким-то совершенно новой стороной. И думаю, что в связи с тем, что «Трехгрошовая опера» – это спектакль музыкальный, в котором очень большая часть – это часть вокальная, а достаточная часть – это часть хореографическая. И мы в таком виде, в таком варианте... в таком варианте, в таком виде мы Максима Матвеева никогда не видели. Он замечательный драматический артист. Никто никогда не слышал, как он поет. Никто никогда не видел его в танцевальном спектакле и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что это скорее возможность для артиста расширить свой диапазон, а для зрителей, которые придут и купят дорогие билеты, быть не обманутыми, прийти не просто в зоопарк, где им показывают знаменитого артиста и, как сказать, и пытаются на этом заработать. Что, наверное, тоже неплохо, и ничего ужасного в этом нет. Все пытаются каким-то образом прокормиться. И,
14: да нет, не прокормиться, это добиться успеха. Ну, добиться так успеха. Это и есть, это, в общем-то.
15: Слушайте, это все, это не тот успех. Вот знаете, есть спектакли, которые остаются, как и фильмы, есть, которые остаются. А есть, ну что успех? Ну, как сказать, ну какое-то мероприятие модное, на которое мы сходили, потусили, заплатили деньги, похлопали, потому что не хотим себя чувствовать обманутыми. Мы же заплатили огромные деньги, поэтому нет, мне все равно понравилось, хотя я чувствую, что меня обманывают.
14: Да, тут у человека возникает вопрос, может, я что-то не понял, да?
15: Может, я, и он начинает аплодировать и говорит, это замечательный спектакль, это очень хороший спектакль. Иначе он должен сказать, я дурак, меня облапошили. Вот. Вот я бы очень хотел быть в этом. Я всегда был в отношениях со зрителем, старался всегда быть честным. И, понимаете, спектакль может подойти или не подойти по каким-то художественным своим там, да, особенностям. У всех разный вкус. Но что касается качества спектакля, все равно качество звука, качество декораций, качество работы артистов и режиссера и так далее. Но все-таки мы профессионалы, понимаем же, когда халтура и когда все-таки вложено много труда, таланта, бюджета, денег. «Трехгрошовая опера» – это, наверное, за последние 10 лет самый дорогой спектакль театра имени Пушкина.
24: «Строго по делу» на «Бизнес FM».
10: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседует главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
24: Реклама.
16: Реклама на «Бизнес FM» в Казани. Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим «Супервыгод». Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 500-54-20. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Гладномечка хоро не играя. В
17: переводе с болгарского, голодный медведь не водит хороводы. Традиция дрессировать медведей появилась на Балканах довольно давно. Животных сажали на цепь и водили по улицам, чтобы развлекать толпу за деньги. Как правило, таких медведей мало кормили, отчего те болели и впоследствии становились для владельцев обузой. Выражение «голодный медведь не водит хороводы» означает, что не стоит ожидать от человека свершений, если не готов заинтересовать его вознаграждением.
24: Срочные переводы на Business FM.
18: Переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США.
24: Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
24: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
19: Про Максима Матвеева хочу спросить.
15: Давайте.
19: Ну, я знаю, что у вас в каком-то смысле по-московски олдскульный театр с худруком, режиссером. Режиссером ставящим, не просто худруком. С постоянной труппой. Максим Матвеев в этом случае это специально приглашенная звезда или он И еще появится. Или это неизвестно?
15: Ну, нет, ну пока рано говорить, конечно. Дело в том, что у нас с Максимом давняя, в общем, история взаимоотношений. И в моем одном из первых спектаклей в Московском художественном театре «Конек-горбунок», еще молодой артист, Максим Матвеев играл там, я уже даже не помню, Данилу или Гаврилу, какого-то одного из братьев. Дальше мы сотрудничали с ним в спектакле и «Пиквикский клуб», который я делал в Амхате. То есть он всегда был в поле моего зрения, а я всегда был из тех режиссеров, с которыми он с удовольствием, собственно говоря, работал. Знаете, у нас долго в театре работал Сергей Лазарев. Когда-то он учился у меня в школе-студии МХАТ, я был его педагогом. Он учился на курсе Романа Козака, где я преподавал. И он долгое время играл в театре Пушкина. Понятно, что сейчас шоу-бизнес там и так далее, телевидение.
19: Я вообще этого не знал.
15: Взяли вид.
19: Боялся переспросить, тот Сергей Лазарев.
15: Да, Сергей Лазарев. Нет, что, он играл у нас и «Одолжите тенора». Это была знаменитая его роль, и он очень много получил наград. И потом «Таланты и покойники». А дальше в течение 10 лет он играл спектакль «Женитьба Фигаро». Он играл Фигаро. И он, по нашему ощущению, был абсолютно член нашей труппы. В общем-то, несмотря на то, что уже прошло 4 года, как он не играет в театре, он все равно наш коллега, он все равно наш друг, он все равно человек театра. Максим Матвеев впервые сейчас будет работать в театре Пушкина. Но мне кажется, то, как приняла его труппа, а труппа у нас достаточно сильная, и здесь помимо Матвеева...
19: Есть звезды общеизвестного,
15: да,
19: национального масштаба.
15: Да, и Саша Урсуляк, и Александр Матросов, и Настя Лебедева, и Антон
19: Фетисов,
15: и так далее. Ну, я сейчас говорю про тех, кто занят в спектакле «Опера нищих». Ну, кстати, Виктория Исакова, может быть, тоже войдет, рано пока говорить, но, может быть, тоже войдет в состав этого спектакля, потому что в целом в спектакле занято больше 36 человек. Это больше половина труппы. И, конечно, я стараюсь занять самых сильных, самых лучших и так далее. Так вот, наши самые сильные и наши самые харизматичные, тоже довольно известные артисты, с большой любовью и гостеприимством приняли Максима. И никакой звездности и никакого особого положения, безусловно, нету. Но мы еще хорошо знаем друг друга, что мы будем друг перед другом еще изображать звезд каких-то. Хотя у меня в театре вообще все артисты хорошие, а в «Трехгрошовой опере» лучшие артисты просто. Максим стал, в общем-то, еще не было премьеры, но Максим уже наш.
19: Почему вы эту пьесу ставите сейчас, которая, ну, такая культовая пьеса театра 20 века?
15: Во-первых, именно потому, что это культовая пьеса, именно потому, что это уже классическая пьеса, эта пьеса всегда будет актуальна. Во-вторых, это просто моя мечта. Я с детства обожаю «Трехгрошовую оперу». Я смотрел спектакль когда-то, будучи еще ребенком, в театре Ленсовета с Михаилом Боярским, в театре «Сатиры» с Андреем Мироновым. И тогда для меня это был первый музыкальный спектакль, который я увидел в жизни. А так как я дальше пошел по музыкальной как бы стезе и ставлю и мюзиклы, и оперы, и так далее, все равно сейчас я понимаю, что, может быть, даже и тот, и другой были для того времени, наверное, значимы, но, в принципе, такие, так сказать, невыдающиеся спектакли. Там играли выдающиеся артисты, это были какие-то яркие театры, но, тем не менее, это мое первое впечатление. И оно во мне, безусловно, все равно живет. И каждый раз, когда я видел другие спектакли «Трехгрошовой оперы», я все время был недоволен. Мне все время казалось, что все так ставят неправильно. Вот все так ставят совершенно как-то не... А много «Трехгрошовых опер» за это время было. Собственно, и в «Амхате» был спектакль, и в «Сатириконе» был спектакль. Ну, много где был спектакль. Нигде меня не удовлетворяло. Я так люблю «Трехгрошовую оперу», что если появлялся новый спектакль в Берлине на ансамбле, я летел в Берлин и смотрел спектакль на Боба Уилсона или вот не так давно Барри Коски и так далее. Я болею этим произведением. Поэтому я, так сказать, слишком хорошо его знаю. Для меня проблема, что я могу нового внести. Потому что я так хорошо это все знаю, и это уже было, и так уже тоже было, и это уже играл. И иногда знания мешают. Вот лучше, так сказать, человек...
19: Вы же точно не делаете то же самое.
15: Нет, конечно, я не делаю то же самое. Более того, я знаю, как было, и поэтому мне как-то неудобно делать, чтобы в разные стороны уже ходили. Но, тем не менее, это произведение для меня в первую очередь о... Вот она называется «Опера нищих», да? А нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди.
19: Только притворяются.
15: И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так главный бандит города, главный шериф города. Ну, то есть это все состоятельные люди. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
19: Не ждать там положительного героя?
15: Нет, положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. И совершенно, мне кажется, неверно, когда его ставят...
19: Весело.
15: Да нет, даже не весело. Весело как раз нужно. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный, понимаете, какой-то. Вот в этом есть весь этот парадокс. А его ставят как будто бы с давлением на то, что он левый, как будто бы, как сказать, он там за то, чтобы
19: порядок
15: богатые
19: нести.
15: Поделились своим богатством с бедными или еще что-то. Он пишет о бедных так, что они страшнее всех богатых.
19: Я хотел спросить о современности как раз. Она прям очень-очень сильно, быстро, непривычно для нас.
15: Ну, меняется.
19: Да, с необыкновенной скоростью. Причем это касается в данный момент уже не техники как таковой, а что ли мышления, способов коммуникации,
15: время так
19: языка
15: быстро меняется.
19: И так далее. Поэтому простые вопросы. Боитесь ли вы ИИ? Боитесь ли вы кликбейтов?

0: Потом появилось телевидение, и даже в известном фильме «Москва слезам не верит» говорили о том, что будет только телевидение, значит, и так далее. Все это забавно, потому что уже и телевидение не так популярно, а театр все живет. И молодежь, которая не смотрит телевидение, в театр, тем не менее, ходит. Это очень любопытно. Поэтому я думаю, что, конечно, безусловно, это вносит изменения в нашу жизнь. Но почему-то люди не перестают ходить в театр. И, конечно, мы тоже, режиссеры, пытаемся, так сказать, слышать какое-то время, играть с этим, использовать это. Мне кажется, что театр и искусственный интеллект вполне могут ужиться и быть друг другу полезными.
1: Я даже не про искусственный интеллект как таковой, а про новую эстетику. Может быть, как-то вы реагируете на это, подсматриваете, потому что там просто другой стиль общения, знаете, слушайте, языка.
0: Нет, я вам скажу по-другому. Я все-таки уже там взрослый человек, и больше всего меня смешат пожилые режиссеры, которые пытаются ставить молодежные спектакли. Сейчас так быстро меняется поколение. Когда учился я, то, в общем-то, у моих педагогов и у моей мамы одни были те же любимые фильмы, и одни и те же любимые книги и любимые артисты. Ну, может быть, даже если мои педагоги, которые были старше меня, любили других певцов, я их тоже прекрасно знал, например. Сейчас не то, что я не знаю, так сказать, интересы моих студентов, а мои выпускники, которые выпустились всего несколько лет назад, они не могут найти общего языка с моими нынешними студентами. А разница между ними 4-5 лет.
1: Точнее, общих узнаваемых имен. Язык-то, наверное, есть.
0: Они даже пользуются разными жаргонами, разными, не гаджетами, но, скажем, какими-то вот этими всеми пристройками и так далее. Время меняется сейчас очень быстро. Я иногда говорю своим студентам, знаете, наши вселенные не пересекаются. Мы просто живем, общаемся с вами каждый день, но мы на разных планетах абсолютно. Но было бы гораздо смешнее, если бы я изображал, что я все понимаю в жизни 20-летних, хочу на их же уровне. Видите, я уверен, у меня сейчас совсем маленький внук растет, но я уверен, что еще года 2, и он будет гораздо быстрее и легче меня разбираться во всех вот этих гаджетах, или каких-то работе с искусственным интеллектом и так далее. Но что-то другое нас будет объединять. Вечные ценности, они останутся вечными ценностями.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости №1. Казань, Чистопольская, 5.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20.
6: Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
2: Культ на личности. На Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Сумма технологий

0: Денисом Самсоновым.
1: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру, ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
0: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» — художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Прошедший сезон юбилейный, 75 лет театра Пушкина. Театру, да, на, да, самом, да, деле, да, больше, уж не знаю сколько, больше 100 на много лет. И это, ну, театр Таирова, он даже никуда не переезжал. Просто перестал быть камерным театром под руководством Таирова, стал театром имени Пушкина.
4: Как сказать, он был переформирован, назван по-другому и так далее.
3: Хотел спросить про это. Читая ваше интервью, я там прочитал, как вы именно цитировали, в свою очередь, Табакова, о котором шла речь, что, чтобы смотреть в будущее, надо
4: держаться корней.
3: Да. Да. Для вас, как для руководителя театра, есть такие корни? Потому что, ну, скажем, что такое Московский художественный театр и все его, так сказать, ответвления широко известны. Театр Мейерхольда тоже хорошо известно.
4: Ну, что касается Таирова, да, Таиров.
3: А чем он отличался? И если это вообще релевантно сегодняшнему театру имени Пушкина?
4: Вы знаете, я когда только пришел сюда, я знал несчастливую историю этого театра. Здесь до меня, после Таирова, было 10 худруков. И, ну, у всех, в общем-то, не сложилось по той или иной причине. Что-то начало происходить с театром, когда сюда пришел Роман Козак, но он, к сожалению, заболел и вскоре умер. В общем-то, в самом расцвете сил и каких-то планов своих. И когда я сюда пришел, я подумал о том, что куда двигать, вот что, как сказать, как, куда развивать театр. И как ни странно, все предыдущие режиссеры отбрыкивались, отнекивались от Таирова. То есть, ну, как сказать, пытались не связываться с этим. Тем более, что какие-то эти все легенды по поводу проклятия театра, по поводу Алисы Коунан, по поводу того, что вообще этот театр, вот, как сказать, какой-то с нехорошей, с несчастливой судьбой. И про Таирова вообще старались и про Коунан не говорить. А я приближал 100-летие камерного театра. И мне показалось, что наоборот, надо начать с того, чтобы, простите, съездить на Новодевичье кладбище и помыть могилу Таирова и починить надгробие Коунан и так далее. Ну, это я и в буквальном смысле, и, конечно, как сказать, фигурально говоря. Мы сделали спектакль, посвященный Таирову и Коунан. Можно, конечно, говорить, что это тоже какая-то мистика, но мы в таком театре находимся. И по мне все наши успехи и все наши дальнейшие золотые маски, международные гастроли, наших артистов начали снимать, наши артисты стали, к нам стали стремиться сюда большие режиссеры и так далее. Мне кажется, вот в моем мозгу это все соединено вместе с тем, что мы все-таки вспомнили, откуда мы вообще, и сделали какое-то посвящение людям, из-за которых здесь, собственно, и возник театр. И с тех пор у нас происходили и таировские чтения, и сейчас мы книгу готовим. Наконец, мы вот в этом сезоне поставили памятник Таирову и Коунен, который стоит
3: здесь. Я поясню, перед нашей... что Алиса Коунен это была... Ну,
4: Алиса Коунен – это главная актриса камерного театра, звезда камерного театра и супруга Александра, режиссера Александра Таирова. Великая трагическая актриса.
3: Которая чем он отличался от театра Станиславского и Немировича Данченко, скажем, и театра Мейерхольда, с другой стороны?
4: И Вахтанг. И Мейерхольд, и все течения, которые были, которые отходили даже и, так сказать, спорили со Станиславским, они все были учениками Станиславского. Мы все дети, вот это дерево, они все выходили из художественного театра. Таиров – это был человек абсолютно параллельный, никакого отношения к Станиславскому он не имел. Он боролся с тем реализмом, и я бы даже сказал больше натурализмом, который проповедовал Станиславский. Он говорил о том, что да, бывает такая правда сценическая, но бывает и совершенно другая.
3: Можно и не верить. Нет. Не обязательно верить.
4: Он говорил о том, что, как сказать, есть правда жизни, и правду жизни никакого смысла нет переносить на сцену. На сцене должна быть правда сцены. Поэтому в пику тому, что ставилось вокруг, а в основном ставились психологически и даже в сторону бытовых пьес, Таиров ставил трагедии, Федру, Соломею, древнегреческую драматургию. Таиров ставил опереты, переводя их в почти цирковой жанр, пантомимы и так далее. Таиров изобрел выражение «синтетический артист». То есть это артист, который может играть и оперету, и пантомиму, и трагедию, и стихотворную драматургию, и так далее, и так далее. То есть то, к чему мы в результате сейчас все пришли.
3: И все-таки театр был камерный.
4: Это было, как мне кажется, довольно неудачное название, потому что, когда они сами расшифровывали это название, они говорили о том, что наш театр камерный, потому что мы не пытаемся понравиться всем. И поэтому камерный они называли аудиторию. Театр был большой, и сцена была большая, и постановки были массивные, и ведущие художники работали с ним. Поэтому мне кажется, что это название было не очень удачным. Ну, собственно говоря, и многие современники, в этом даже был какой-то парадокс, потому что он ставил монументальные спектакли с монументальными декорациями, яркие, громкие и так далее. Театр назывался камерным. Но камерность определяла...
3: Когда вы сейчас, извините, вот когда вы сейчас все это описываете, да, я как-то вспоминаю свой первый вопрос про ваше амплуа. Это в итоге так совпало?
4: Слушайте, ну я не знаю, совпало, не совпало. Я не тоже
3: или,
4: не очень...
3: Или не стоит в это вообще лезть?
4: Нет, слушайте, я до прихода в театр Пушкина не то чтобы хорошо знал Таирова и Коуна. Конечно, я это участие в театральном институте получил представление о том, что такой театр был. Но как молодой человек меня интересовало не то, что было когда-то, а то, что сейчас и то, что будет дальше. Но все мы, когда молодые, мы Иваны не помнящие, не знающие родства и так
3: далее. Все начинается с нас.
4: Начинается с нас. Это мы первые что-то изобрели. Это мы... И когда ты изучаешь наследие Таирова, ты понимаешь, господи, а мюзикл ты первый поставил в России Таиров, собственно говоря, оперу нищих. Такого жанра не существовало. Были опереты, были водевили, там русские и так далее. А сколько иностранных авторов привез в Россию, в Советский Союз тогда Александр Таиров? И Юджина О'Нила, и Бернарда Шоу, и очень много-много своих современников, да. И, конечно, это человек, который первый открыл для Советского Союза Бертольда Брехта. Никто до него не ставил Бертольда Брехта. Он привез, он познакомил советских зрителей с Бертольдом Брехтом и с трехгрошовой оперой, вот с таким новым жанром.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда, нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
0: Карьера на Business FM. Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Лермонтов, Ставрополье, 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через три года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
6: Как появлялись города на Business FM.
0: Успеть за минуту.
6: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделение с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
10: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
9: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
11: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
9: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
9: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет СБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
13: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
14: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
13: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
13: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
16: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
17: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
16: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
18: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
19: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
18: Если все так, как я слышал, то согласен.
16: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственные организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
20: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
16: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан».
1: зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Интервью на Business FM.
22: Для слушателей старше 12 лет.
23: В сентябре жителей Татарстана ждет новая избирательная кампания, выборы депутатов Государственной Думы России 9-го созыва. Каким будет единый день голосования 2026 года в студии Business FM, расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. Андрей Станиславович, здравствуйте. В преддверии единого дня голосования в 2026 году с вами традиционно встречаемся и обсуждаем выборы, проходящие на территории нашей республики. Расскажите, какие выборы нас ждут в этом году.
24: Мне очень приятно, во-первых, приветствовать вас, Лена, и поблагодарить вас за личное участие в информировании наших избирателей. Но, безусловно, вот этот эфир на Business FM, он является уже не просто традиционной встречей, он, как мы уже его называем, стандарт избирательной системы. Это правда, потому что мы видим, мы слышим, это исходит от наших избирателей, что новостной контент, который формируется на вашей радиостанции, он, во-первых, доступен, он открыт, и наши граждане, избиратели пользуются этим контентом. Они узнают информацию об избирательной системе. Поэтому спасибо вам за это, и я надеюсь, что эти встречи будут регулярными. 16 июня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва. Он уже опубликован, и фактически старт дан избирательной кампании. Мы будем выбирать 450 депутатов Государственной Думы. Это российский парламент, который влияет на законы, рассматривает, принимает эти законы. Обращаясь к нашим избирателям, интересуйтесь выборами, слушайте Business FM. Мы постараемся в доступной форме донести информацию об избирательной кампании. 450 депутатов всего, 225 будут избираться по единому избирательному округу. Это весь округ Россия. Это голосование за политические партии. И 225 депутатов мы будем избирать по одномандатным избирательным округам. Вот в Республике Татарстан это 6 одномандатных округов, и на этих 6 избирательных округах будут голосовать наши избиратели. Хотелось бы отметить, что всего данной избирательной кампании будут заниматься 65 территориальных избирательных комиссий, из которых 6 окружные, они наделены этими полномочиями, и 2743 участковых избирательных комиссий. Это серьезная система. Вообще Татарстан очень ответственно подходит к любой избирательной кампании. И вот такая системная работа, когда мы уже за 3 месяца еще до выхода указа президента Российской Федерации фактически занимаемся инвентаризацией участков, профессиональной подготовкой наших членов участковых избирательных комиссий. Ведь в обычной жизни они учителя, доктора, работают в культурных учреждениях, коммерсанты, представители разных категорий наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы сохранять очень серьезный профессиональный уровень, поскольку меняется избирательное законодательство, ситуация меняется, мы видим, что очень серьезное давление на нашу страну, идет специальная военная операция. И надо максимально уделить внимание, во-первых, организационной части самой организации процесса избирательного, во-вторых, безопасности наших избирателей и избирательных участков, и, в-третьих, безусловно, комфорту и удобству наших избирателей. И вот мы с вами конкретно занимаемся сейчас с вами открытостью вот избирательной кампании, рассказываем нашим избирателям, как это будет. Поэтому я надеюсь, что все пройдет штатно и в соответствии с календарным планом предстоящей избирательной кампании. Кроме выборов в Госдуму, мы в ближайшее время соберемся на заседание и примем решение о выборах в Высокогорском одномандатном избирательном округе номер 50 одного депутата Государственного совета Республики Татарстан. И традиционно в любой избирательной кампании у нас присутствуют выборы муниципальных депутатов. На сегодняшний день такие выборы пройдут в 40 муниципальных районах нашей республики. Всего на сегодняшний день 178 мандатов свободны. Но эта цифра будет меняться ближе к выборам. Мы будем наших уважаемых избирателей информировать.
23: После назначения выборов начинается официальная избирательная кампания. Расскажите, из каких основных этапов она состоит и что происходит на каждом из них?
24: первый этап, мы с вами свидетели этого этапа, указ президента Российской Федерации, он обозначил единый день голосования 3 воскресенье сентября. С этого момента начинается старт выдвижения. Партии проводят свои съезды, конференции, выдвигают списки партийные, выдвигают кандидатов. Затем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проверяет эти списки, проверяет данную информацию. И наступает период регистрации, когда регистрируются политические партии по единому округу и кандидаты по одномандатным избирательным округам. Потом самый интересный период для наших радиослушателей и избирателей – это агитационный процесс в средствах массовой информации. Завершится этот процесс голосованием и затем подведением итогов. Так что эти этапы, они четко прописаны в утвержденной Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а именно эта комиссия является основным организатором выборов в Российской Федерации. И календарный план, утвержденный Центральной избирательной комиссией России, он, собственно говоря, для нас является таким планом действий. Поэтому мы будем очень четко следовать этому документу.
23: А какая работа сегодня ведется внутри самой избирательной системы Татарстана для подготовки к выборам депутатов Государственной Думы?
24: Большая командная работа. Я уже немножко затронул эту тему. Во-первых, это подготовка помещений. Мы стартовали немного раньше в этом году, на месяц раньше, в марте месяце. То есть идет изучение помещений избирательных комиссий, идет подготовка их. Максимально, опять же, подчеркну, нацелены на безопасность наших участков и удобство наших избирателей. Мы запустим обязательно в соответствии со всеми стандартами удобные сервисы для наших избирателей. Единый портал госуслуг, уже наши избиратели привыкли к этому, что является информационным хабом для избирательной кампании. Там расположена информация об избирательных участках, где найти свой избирательный участок, как проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно, где ты находишься. Это мобильный избиратель. Раньше, помните, мы говорили именно в эфире вашей радиостанции, что это эксперимент. Это уже удобный сервис, это уже стандарт избирательной системы, и на всей территории Российской Федерации он в этом году будет действовать. Так что, если вы прописаны в Нижнекамске, а проголосовать хотите в Санкт-Петербурге, вы это можете легко, удобно сделать на едином портале государственных услуг. Помимо этого, вы можете обратиться и в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию, но это несколько позже.
23: Андрей Станиславович, а вот вы рассказали об удобстве избирателей, для избирателей. Расшифруйте, расскажите, какие механизмы и инструменты будут работать в ходе избирательной кампании этого года.
24: Несколько я уже назвал. Это мобильный избиратель. Мы также будем обязательно применять проект «Информуик». Это адресное информирование наших избирателей. Сфокусируемся в этом году на Казани и Набережных Челнах, поскольку мы считаем, это самые большие наши города, столица, Набережные Челны. Это те избиратели, которые требуют повышенного нашего внимания с точки зрения информирования. Мы в максимально доступной форме, члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, будут посещать граждан, будут информировать их о возможностях, о том, как можно проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно. Как можно проголосовать на дому, у кого родственники больные или как-то связано с инвалидностью, как можно получить помощь наших волонтеров, как будут работать наблюдатели на избирательных комиссиях. Это огромная армия наблюдателей, порядка 16 тысяч у нас на федеральной кампании наблюдателей, присутствующих на избирательных участках. Это наблюдатели от политических партий, от кандидатов, от Общественной палаты Российской Федерации, от Общественной палаты Республики Татарстан. Это очень большая работа, которую будут проводить на каждом избирательном участке. Плюс к этому мы 100% обеспечим видеоконтроль на избирательных участках. Это тоже важная процедура, которая ведет к доверию граждан к избирательной системе. Поскольку человек видит, что все находится на видеоконтроле. Места, где выдается бюллетень, места, где хранится бюллетень. То есть все будет направлено на то, чтобы максимально показать нашим избирателям открытость этой системы и максимально продемонстрировать это и убедить наших избирателей, что все находится на контроле, все организовано, безопасно и комфортно.
23: Большое спасибо, Андрей Станиславович, за разговор, за то, что вы сегодня подробно ввели нас в курс подготовки к избирательной кампании и рассказали, какие выборы ждут жителей Татарстана в единый день голосования 26-го года и как республика готовится к этой важной кампании.
21: Интервью на Бизнес FM.
22: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новые россияне.
4: Британский предприниматель Джон Кописки получил российское гражданство еще в 1993 году. Он жил в Лондоне, работал в офисе крупной угольной компании, а отпуска тратил на путешествия. И, попав в 1991 году в Россию, по его словам, почувствовал себя на своем месте и решил остаться здесь навсегда. Знакомые, узнав об этом, крутили пальцем у виска. Даже российские чиновники отговаривали Джона от такого шага. Но с любовью не поспоришь, а Джон влюбился. Сначала в Россию, а потом и в русскую девушку. Вместе они создали на месте бывшего советского колхоза одно из самых успешных в стране фермерских хозяйств. Сегодня Джон Кописки занимается фермерством, восстанавливает храмы, развивает агротуризм и вместе с женой воспитывает 5 детей.
21: Новые россияне на Business FM.
5: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандским способом, стали называть гобеленом. Говорящие фамилии на Business FM.
7: For Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM.
8: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
25: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: У микрофона Сардар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. Семь политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале Миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
10: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как ключи буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
11: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
10: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
11: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
10: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
9: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
2: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны, но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать, потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
9: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
12: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
9: Марк Атлерский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила

0: этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
1: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
0: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
5: Его существование. Турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они и трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
2: Летом на Бизнес FM. Валюты. С грузинского лари можно перевести как имущество или клад. Лари был введен в обращение в 1995 вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на 1 лари. С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок ее.

0: емкости, который позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабопроточная вода. К человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
1: Другим наука на Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полет не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
4: Стоит ли ожидать роста цен?
3: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
5: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
5: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари-Капитал» Сергей Суверов.
6: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Ари-Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу. Правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
7: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
4: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
7: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
10: 8.58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Черным и Азовскими морями. Об этом сообщили в Минобороны. Между тем, режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской и Свердловской областей, сообщили в РСЧС регионов. Другие подробности не приводятся. Кроме того, на данный момент ограничение полетов действует в аэропортах Пермь, Уфа, Бугульма, Нижнекамск, Омск, Самара, Ижевск и Чебоксары. В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранение. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Также Белгород дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, сообщил региональный штаб. По предварительным данным, пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. На юге Японии начались масштабные военные учения с участием США. В маневрах «Резолют Дрэгон-26» принимают участие 9600 человек из трех родов войск – наземных, морских и воздушных. Цель учения – отработка и повышение тактического уровня защиты островов. Маневры проводятся уже в шестой раз, они продлятся до 30 июня. Режиссер Джеймс Бэрроуз скончался в возрасте 85 лет. Причин смерти пока не разглашаются. Бэрроуз известен по работе над многими комедийными сериалами, в том числе «Друзья» и «Теория большого взрыва». За свою карьеру он удостоился 11 премий Эмми и получил 47 номинаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50 пунктов. Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России продолжит постепенное снижение ставки при осторожной риторике. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что мера окажет поддержку литературному процессу. А нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
12: Президентское формальное пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету и ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
11: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
13: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
11: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
14: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
11: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет СБ с 2013 года. Срок ее полномочий истекает через год. И по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова «БТС Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки. В 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
15: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
16: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
15: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
17: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
15: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
18: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
19: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
18: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
20: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
21: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
20: Если все так, как я слышал, то согласен.
18: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственные организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
22: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
18: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
1: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
10: Плюс 18 сейчас в столице. Днем сегодня до плюс 21. Осадков не ожидается. Завтра еще теплее, до плюс 24, и тоже без осадков. Девять 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы? И как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чебанова.
0: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторой линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
3: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции, он берет ее, переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
0: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
5: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленькую
4: маленький ресурс, технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов — это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя, например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть, и вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах, мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
0: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт, но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ, в Союзе торговых центров участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
6: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать о постановке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
7: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
6: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
5: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сегодня страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу. И нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ руководитель страхового брокера Депенсол, страховщик Екатерина Дмитриенко.
24: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
2: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
24: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
2: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
24: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
2: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
24: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% по общему тарифу, да.
5: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депенсол», страховщик. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белой дачи». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей. Затем торговый центр заработал в обычном режиме.
1: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
1: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабанту и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод, скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1, Казань, Чистопольская, 5.
13: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
25: Фунтов, но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
1: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
26: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
1: Комментарии Вовта.
26: Личный взгляд на главные события.
1: «Бизнес говорит».
26: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
26: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Приемная кампания в российские вузы и организации среднего профессионального образования стартовала сегодня и продолжится до 15 августа в колледжах и техникумах при наличии мест до 25 ноября. Абитуриентам в этом году доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч на программах СПО. Одним из изменений в приемную кампанию текущего учебного года стал день тишины при поступлении. В дни издания университетами приказов о зачислении на портале будет блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления.
10: Все поезда в сообщении с Крымом сегодня будут следовать только до Керчи из-за перекрытия движения на одном из участков железной дороги. Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная, говорится в сообщении оператора перевозок. Напомню, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная. Один человек погиб и более 80 пострадали при столкновении двух поездов возле Бетфорда на юге Англии. Инцидент произошел поздно вечером 19 июня. Оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй из Корби. Экстренные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. Лауреатов 32-й национальной театральной премии «Золотая маска» объявят сегодня в Музыкальном театре Омска. В этом году премия будет вручаться по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Всего на соискание «Золотой маски» в этом сезоне представили 789 спектаклей. Номинантами стали 68 постановок. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Самые провальные ЕГЭ за последние годы. Так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины и на вышках Минска разместили технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить», — комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
2: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
11: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить. Провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
2: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
11: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
5: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт узнает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Думаю, все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта. Весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад – это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза – это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на 300 миллиардов долларов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
5: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бенямином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
5: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Ормузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Ормузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении...

0: вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
1: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
2: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
1: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
3: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
1: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
7: Праве. Лечить нельзя калечить.
8: Хирургия пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
10: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок

Ванмигласов приходит лечить зуб. А этический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета.

0: знал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и к главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросу международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
4: Стоит ли ожидать роста цен?
3: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Даже она переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
5: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
5: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
7: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
5: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25 пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
8: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
9: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
8: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК Ари Капитал Сергей Суверов.
10: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, простите, инвестиционный стратег УК Ари Капитал. Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 9:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Екатеринбурга, сообщила Росавиация. Ранее МЧС предупредила о беспилотной опасности в Свердловской области. Более 20 человек привлекли к уголовной ответственности за угрозы и планирование покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом сообщили в ФСБ. В апреле спецслужба сообщала о предотвращении теракта против руководства ведомства из-за замедления мессенджера Telegram. В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранение. Пострадавшие оперативно госпитализировали, оказали медпомощь. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Кроме того, Белгород и Пригород сегодня утром дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. США и Катар работают над планом предоставления Ирану доступа к замороженным активам в рамках договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, пишет Wall Street Journal. Пока речь идет о 6 миллиардах долларов, находящихся в Катаре. Средства могут быть использованы для закупки продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Общая сумма замороженных иранских средств на данный момент около 100 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
2: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом от проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50. Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова БТС Мост Холдинг за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущества не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневается. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
14: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока это разрешит.
13: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
15: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
13: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
13: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет СБ с 2013 года. Срок ее полномочий истекает через год. И по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова «БТС Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
12: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Бизнес ФМ с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
17: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
12: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
18: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
12: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
19: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
20: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут в свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
19: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
21: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
22: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
21: Если все так, как я слышал, то согласен.
19: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
23: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
19: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 19 в столице сейчас, обещают до плюс 21 и без осадков. 10:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
24: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум и биологическую атаку, которая происходит в здании торгового и делового центра. По сюжету люди заражаются друг от друга при укусе. Есть группа людей, которая пытается выбраться из ТЦ невредимыми. Зараженные существа связаны коллективным разумом. Они они обмениваются информацией и быстро эволюционируют. Смотреть сначала любопытно, потом возникает ощущение, что ты это где-то уже видел. Неудивительно, говорит кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
0: 10 лет назад Йон Сан-Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд «Поезда в Пусан», кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан-Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд в Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торговый центр. В колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично. Фильм помогает в контексте Канн немножко расслабиться от местами тяжеловесных кассовых премьер. Я не думаю, что «Колония» покажет впечатляющие кассовые сборы. Особенно учитывая, что сейчас в прокате можно застать два других хоррор-хита. Это «Обсессия» и «Закулисье реальности».
24: Кинокритик Ксения Балюк поделилась впечатлениями от корейского хоррора «Колония 18+» уже в кинотеатрах.
1: Выставки.
24: Во Всероссийском музее декоративного искусства, что на Садовом кольце, открыта выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта «Вера Мухина. Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
3: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые остались в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст «Товарищ из тред-юнионов». Тред-юнионы – это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем Нью-Йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг — это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро «Автова» в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 1940 году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро «Автова» в международных рейтингах считают красивейшей в мире.
24: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
1: Фестивали.
24: Там же, в саду Музея декоративного искусства, развернулся большой семейный фестиваль «Русский кот» про культурное наследие. Но организаторы хотят привнести в тему юмор и актуальность. У фестиваля большая театральная, музыкальная и танцевальная программы. Будут в том числе иммерсивные спектакли. Ставят «Брусникинцы», Юрий Квитковский, команда «Эскизы в пространстве». В эту субботу покажут спектакль «Три» Екатерины Половцевой с Нелли Уваровой в главной роли. Ядро фестиваля «Русский код» «Арт-объекты». Продолжает его арт-директор Мария Гальперина.
4: Основной арт-объект наш – огромный 6-метровый код, в которого можно зайти. Еще внутри в его пузе есть видеоарт, проект тоже отдельный, который рассказывает про историю архитектуры сквозь века и историю трансформации этого кота, который тоже присутствует в быту. Это такой охранник очага, символ уюта с архитектурным бюро «8 линий», который долгие годы, уже больше 15 лет, делают проект с Полиским, делают Никола Ленивец. Мы с ними сделали этого кота из орешника. У нас во дворе есть тоже 4-метровый огромный конь красный, который был создан Алексеем Кочуркиным, архитектором. Это один из тоже таких важных символов для русской культуры. Потом у нас появится в июле скульптура Дарьи Фурсеи. Один из мотивов сказочных – это будет дракон, который будет расписан в стилистике русской народной игрушки. Все художники, которых мы привлекаем, будут с нами думать, размышлять о этом наследии и о тех символах, которые должны сейчас появиться и быть живыми и интересными. Детская программа, где много сказок, и мастерских лабораторий, в которых можно поучаствовать и попробовать эти ремесла.
24: Это была Мария Гальперина, арт-директор фестиваля «Русский код» в саду Музея декоративного искусства. Проходит до конца лета. 0+. В музее-заповеднике «Архангельское» под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых, владевших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова.
5: Роза – это, наверное, апофеоз или апогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. И Зинаида Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Тазари, которая у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз, имеют уже новые сорта, выведенные уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы, не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуальное, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Но и представляем сегодняшний день и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, и мы эту историю должны создавать для наших будущих детей, внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона «Кабриц» будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты, это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
24: Директор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль «Роз». 0+.
1: Путешествие.
24: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье» – масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад» – уникальный памятник садово-паркового искусства средневековой Руси. О концепции «Митрополичьего варенья» говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
6: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны, и для каждого русского человека она мила и понятна.
7: Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове-Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичьи варенья» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама, как куратор, очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентины Серовой из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрету Ольги Трубниковой, очень нежен и очень лиричен.
24: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
28: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
29: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
30: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим «Супервыгод». Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20. Business FM. Новости коротко.
24: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Приемная кампания в российские вузы и организации среднего и профессионального образования стартовала сегодня. Она продолжится до 15 августа в колледжах и техникумах при наличии мест до 25 ноября. Абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч на программах СПО. Одним из изменений в эту приемную кампанию стал день тишины при поступлении в дни издания приказов о зачислении будет блокироваться отзыв заявления абитуриентами. В приемную кампанию этого года изменится также поступление по целевой квоте. Она стала полностью детализированной. Карты Visa и MasterCard будут выведены из обращения в России не ранее 2030 года. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейших банках страны. По данным представителей кредитных организаций, процесс уже идет, но его нужно осуществлять плавно. Еще 4 землетрясения зафиксировали у побережья Камчатки. Толчки начались около 6 утра по Москве. Их магнитуда составила 5,7. Накануне у берегов полуострова за полтора часа произошло не менее 12 подземных толчков. Магнитуда некоторых составила до 6,7.
2: В России появится черная книга растений. В нее внесут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это более 500 видов, рассказал директор единого научного в НИИ «Экология» Закандырин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире. Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины и на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожный. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
14: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
14: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Думаю, все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта. Весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
0: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад. Это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, на своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бенямином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь в частности и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской страны также отмечается, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
3: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособорнадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
4: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последней является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
3: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы по

0: Очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
1: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
2: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
1: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
5: Государств-участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе, если повезет через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее: у iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс в 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
6: Сумма технологий на Бизнес FM.
8: 10:46 в Москве, вы слушаете Бизнес FM.

0: Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросу международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
2: Стоит ли ожидать роста цен?
1: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Даже она переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
3: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Ристоре Бриттон. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
5: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
3: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
6: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это можно было бы просто не снижать. Да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
7: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
6: В принципе, конечно, действительно, рынок, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 не случилось, да, там, и то там 120, и то, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в общем, на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, очевидно, что это сугубо негативно.
0: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК Ари Капитал Сергей Суверов.
8: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скепсис в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативно. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Ари Капитал. Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Екатеринбурга. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня в Свердловской области и Перми объявили беспилотную опасность. Вместе с официальным началом приемной кампании 2026-2027 на госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы. Об этом сообщила Минцифры. С помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн можно подать на портале документы, а также отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. В связи с участившимися атаками ВСУ на российские города и граждан, никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что речь идет об умышленном уничтожении мирных граждан украинскими военными. Медведев также выразил мнение, что Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны больше не нужны. Он подчеркнул, что тогда было не принято воровать или убивать глав даже не приятельских стран. Крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковной Балашихе. К ликвидации возгорания привлекли 50 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент пожар локализован на 1000 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не стало называть. Как можно оценить такую стоимость и что известно о покупателе? Зеленский пригрозил нанести удары по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует в Беларуси? Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова «БТС Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард. И почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
11: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире «Бизнес FM» с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
12: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
11: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
11: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы и как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чубанова.
14: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторой линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
15: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции, он берет ее, переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
14: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
16: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс, технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя, например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах, мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
14: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт. Но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
17: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
18: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут в свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
17: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
19: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
20: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
19: Если все так, как я слышал, то согласен.
17: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
21: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
17: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
9: Классики в праве. Завещательное письмо.
22: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
22: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
22: Погода в Москве.
0: Плюс 18 в столице сейчас, днем до плюс 21. Сегодня без осадков, завтра тоже, завтра теплее, до плюс 24. 11.17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Символическое снижение ключевой ставки расстроило рынки. Индекс Мосбиржи накануне рухнул к минимуму декабря 2024 года. Неожиданным стало вчерашнее решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25%, а рынок закладывал более существенное сокращение. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение накоплением проинфляционных рисков. Цены на топливо растут, расходы бюджета тоже. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока от разрешения.
2: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
23: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
2: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
2: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет СБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
0: Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ», в Союзе торговых центров участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах торговых центров антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
5: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать об установке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
6: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
5: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобно в данном случае должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
0: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сегодня страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель страхового брокера «Депенсол», страховщик Екатерина Дмитриенко.
7: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет. Нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
24: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
7: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
24: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
7: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
24: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
7: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% к общему тарифу, да.
0: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депинсол Страховщик». В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей. Затем торговый центр заработал в обычном режиме.
8: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
13: Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
8: Зверски богатые на Бизнес FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
25: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
26: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим беспилотной опасности объявили в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее аналогичный режим ввели в Челябинской и Свердловской областях, а также в Перми. Аэропорт Екатеринбурга не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности. 6 человек погибли и 2 пострадали в столкновении 2 легковых автомобилей в Саратовской области. Пострадавших госпитализировали. Авария произошла около 8 утра в Дергачевском районе вблизи села Васильевка. Столкнулись Рено Логан и Hyundai Accent. Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. В России появится черная книга растений. В нее внесут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это более 500 видов, рассказал директор Единого научного в НИИ экологии Александр Закандырин. По его словам, книгу планируют издать уже в текущем году. Еще 4 землетрясения зафиксировали сегодня у побережья Камчатки. Толчки начались около 6 утра по Москве. Магнитуда составила 5,7. Накануне у берегов полуострова за 1,5 часа произошло не меньше 12 подземных толчков. Магнитуда их составила до 6,7. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина двенадцатого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Иран пока не видит необходимости во встрече с американцами. Встреча представителей Тегерана и Вашингтона, которая должна была состояться вчера в Швейцарии, была отменена, поскольку соглашение между странами уже подписано в цифровом виде, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана. Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции и жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины и на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
24: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
14: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
24: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
14: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, увидел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Думаю, все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта, весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
15: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, в своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бенямином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
9: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь в частности и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
0: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской страны также отмечается, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
16: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособорнадзоре опровергли. Так в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
1: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
16: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
17: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate — чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический

0: пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
1: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
0: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
9: Вышла из употребления и была заменена пудом. Знай меру на Бизнес FM.
10: Успеть за минуту.
11: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
12: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает 3 измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
2: Другим наука на Бизнес FM.
14: 11:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Туроператорам разрешили возобновить продажу

0: туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
2: Стоит ли ожидать роста цен?
1: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Даже она переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
3: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Ристоре Бриттон. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
5: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
3: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
6: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
7: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
6: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на дисколлапс. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
0: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
8: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Прием заявлений в ВУЗы начался на госуслугах, об этом сообщили в Минцифры. С помощью сервиса можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Также с этого года поступить в российские ВУЗы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в РУ-АЙДИ и подать заявление. Электроснабжение нарушено в 8 муниципалитетах Херсонской области. Причина в ударах украинских дронов, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. Британский премьер Кир Стармер может объявить об отставке в ближайшие дни. Уже в эти выходные политик планирует принять окончательное решение о том, оставаться на своем посту или покинуть его, пишет «Таймс». По словам собеседников издания, Стармер обдумывает свой уход с поста лидера лейбористской партии Великобритании на фоне растущего давления после успеха Энди Бёрнхэма на выборах. Китайский мегаполис Ухань оказался сильно подтоплен в результате затяжных ливней. На ряде улиц уровень воды превысил 1 метр. 13-миллионный Ухань расположен в месте слияния рек Янцзы и Ханьшу и исторически подвержен наводнениям. Однако в этом сезоне дожди были аномально интенсивными, из-за чего городская дренажная система не справилась с объемом воды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем», и заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует Беларусь? Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, может это прекратить. На что делает расчет Зеленский, выдвигая подобные ультиматумы Минску, и получит ли он поддержку европейских стран, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть это игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
12: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
11: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
12: Ответ Минска, каким он может быть?
11: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, чтобы ПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко, агентство «Белта». Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова БТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Подробнее Иван Медведев.
13: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
14: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
13: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса, наверное. Это единственное, что мне приходит на ум.
13: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
16: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
17: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет им заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
16: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
18: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
12: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
18: Если все так, как я слышал, то согласен.
16: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, «не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной». Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
19: Фактически этот приказ формализовал понятие «писатель» и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
16: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
9: Успеть за минуту. «Бизнес-ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес-ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес-ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан». Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Интервью на Business FM.
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: В сентябре жителей Татарстана ждет новая избирательная кампания, выборы депутатов Государственной Думы России 9-го созыва. Каким будет единый день голосования 2026 года в студии Business FM, расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. Андрей Станиславович, здравствуйте. В преддверии единого дня голосования в 2026 году с вами традиционно встречаемся и обсуждаем выборы, проходящие на территории нашей республики. Расскажите, какие выборы нас ждут в этом году.
22: Мне очень приятно, во-первых, приветствовать вас, Лена, и поблагодарить вас за личное участие в информировании наших избирателей. Но, безусловно, вот этот эфир на Business FM, он является уже не просто традиционной встречей, он, как мы уже его называем, стандарт избирательной системы. Это правда, потому что мы видим, мы слышим это исходит от наших избирателей, что новостной контент, который формируется на вашей радиостанции, он, во-первых, доступен, он открыт, и наши граждане, избиратели пользуются этим контентом. Они узнают информацию об избирательной системе. Поэтому спасибо вам за это, и я надеюсь, что эти встречи будут регулярными. 16 июня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва. Он уже опубликован, и фактически старт дан избирательной кампании. Мы будем выбирать 450 депутатов Государственной Думы. Это российский парламент, который влияет на законы, рассматривает, принимает эти законы. Обращаясь к нашим избирателям, интересуйтесь выборами, слушайте бизнес-ФМ. Мы постараемся в доступной форме донести информацию об избирательной кампании. 450 депутатов всего, 225 будут избираться по единому избирательному округу. Это весь округ Россия, это голосование за политические партии, и 225 депутатов мы будем избирать по одномандатным избирательным округам. Вот в Республике Татарстан это 6 одномандатных округов, и на этих 6 избирательных округах будут голосовать наши избиратели. Хотелось бы отметить, что всего данной избирательной кампании будут заниматься 65 территориальных избирательных комиссий, из которых 6 окружные, они наделены этими полномочиями, и 2743 участковых избирательных комиссий. Это серьезная система. Вообще Татарстан очень ответственно подходит к любой избирательной кампании. И вот такая системная работа, когда мы уже за 3 месяца еще до выхода указа президента Российской Федерации фактически занимаемся инвентаризацией участка, профессиональной подготовкой наших членов участковых избирательных комиссий. Ведь в обычной жизни они учителя, доктора, работают в культурных учреждениях, коммерсанты, представители разных категорий наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы сохранять очень серьезный профессиональный уровень. Поскольку меняется избирательное законодательство, ситуация меняется, мы видим, что очень серьезное давление на нашу страну, идет специальная военная операция. И надо максимально уделить внимание, во-первых, организационной части, самой организации процесса избирательного, во-вторых, безопасности наших избирателей и избирательных участков, и, в-третьих, безусловно, комфорту и удобству наших избирателей. И вот мы с вами конкретно занимаемся сейчас с вами открытостью вот избирательной кампании, рассказываем нашим избирателям, как это будет. Поэтому я надеюсь, что все пройдет штатно и в соответствии с календарным планом предстоящей избирательной кампании. Кроме выборов в Госдуму, мы в ближайшее время соберемся на заседание и примем решение о выборах в Высокогорском одномандатном избирательном округе номер 50 одного депутата Государственного совета Республики Татарстан. И традиционно в любой избирательной кампании у нас присутствуют выборы муниципальных депутатов. На сегодняшний день такие выборы пройдут в 40 муниципальных районах нашей республики. Всего на сегодняшний день 178 мандатов свободны. Но эта цифра будет меняться ближе к выборам. Мы будем наших уважаемых избирателей информировать.
21: После назначения выборов начинается официальная избирательная кампания. Расскажите, из каких основных этапов она состоит и что происходит на каждом из них?
22: Первый этап. Мы с вами свидетели этого этапа. Указ президента Российской Федерации. Он обозначил единый день голосования 3 воскресенье сентября. С этого момента начинается старт выдвижения. Партии проводят свои съезды, конференции, выдвигают списки партийные, выдвигают кандидатов. Затем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проверяет эти списки, проверяет данную информацию. И наступает период регистрации, когда регистрируются политические партии по единому округу и кандидаты по одномандатным избирательным округам. Потом самый интересный период для наших радиослушателей и избирателей – это агитационный процесс в средствах массовой информации. Завершится этот процесс голосованием и затем подведением итогов. Так что эти этапы, они четко прописаны в утвержденной Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а именно эта комиссия является основным организатором выборов в Российской Федерации. И календарный план, утвержденный Центральной избирательной комиссией России, он, собственно говоря, для нас является таким планом действий. Поэтому мы будем очень четко следовать этому документу.
21: А какая работа сегодня ведется внутри самой избирательной системы Татарстана для подготовки к выборам депутатов Государственной Думы?
22: большая командная работа. Я уже немножко затронул эту тему. Во-первых, это подготовка помещений. Мы стартовали немного раньше в этом году, на месяц раньше, в марте месяце. То есть идет изучение помещений избирательных комиссий, идет подготовка их. Максимально, опять же, подчеркну, нацелены на безопасность наших участков и удобство наших избирателей. Мы запустим обязательно в соответствии со всеми стандартами удобные сервисы для наших избирателей. Единый портал госуслуг, уже наши избиратели привыкли к этому, что является информационным хабом для избирательной кампании. Там расположена информация об избирательных участках, где найти свой избирательный участок, как проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно, где ты находишься. Это мобильный избиратель. Раньше, помните, мы говорили именно в эфире вашей радиостанции, что это эксперимент. Это уже удобный сервис, это уже стандарт избирательной системы, и на всей территории Российской Федерации он в этом году будет действовать. Так что, если вы прописаны в Нижнекамске, а проголосовать хотите в Санкт-Петербурге, вы это можете легко, удобно сделать на едином портале государственных услуг. Помимо этого, вы можете обратиться и в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию, но это несколько позже.
1: Андрей Станиславович, а вот вы рассказали об удобстве избирателей, для избирателей. Расшифруйте, расскажите, какие механизмы и инструменты будут работать в ходе избирательной кампании этого года.
22: Несколько я уже назвал. Это мобильный избиратель. Мы также будем обязательно применять проект InformUIK. Это адресное информирование наших избирателей. Сфокусируемся в этом году на Казани и Набережных Челнах, поскольку мы считаем, это самые большие наши города, столица, Набережные Челны. Это те избиратели, которые требуют повышенного нашего внимания с точки зрения информирования. Мы в максимально доступной форме, члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, будут посещать граждан, будут информировать их о возможностях, о том, как можно проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно. Как можно проголосовать на дому, у кого родственники больные или как-то связано с инвалидностью, как можно получить помощь наших волонтеров, как будут работать наблюдатели на избирательных комиссиях. Это огромная армия наблюдателей, порядка 16 тысяч у нас на федеральной кампании наблюдателей, присутствующих на избирательных участках. Это наблюдатели от политических партий, от кандидатов, от Общественной палаты Российской Федерации, от Общественной палаты Республики Татарстан. Это очень большая работа, которую будут проводить на каждом избирательном участке. Плюс к этому мы 100% обеспечим видеоконтроль на избирательных участках. Это тоже важная процедура, которая ведет к доверию граждан к избирательной системе. Поскольку человек видит, что все находится на видеоконтроле. Места, где выдается бюллетень, места, где хранится бюллетень. То есть все будет направлено на то, чтобы максимально показать нашим избирателям открытость этой системы и максимально продемонстрировать это и убедить наших избирателей, что все находится на контроле, все организовано, безопасно и комфортно.
1: Большое спасибо, Андрей Станиславович, за разговор, за то, что вы сегодня подробно ввели нас в курс подготовки к избирательной кампании, рассказали, какие выборы ждут жителей Татарстана в единый день голосования 26-го года и как республика готовится к этой важной кампании.
9: Интервью на Business FM.
20: Для слушателей старше 12 лет.
9: Новые россияне. В 2016 году на сайте Кремля появилось сообщение о том, что 64-летнего Стивена Фредерика Сигала, родившегося в Соединенных Штатах Америки, приняли в российское гражданство. Причем известный актер и продюсер долго добивался этого решения. Несколько лет путешествовал по городам и весям России, особое внимание уделив Калмыкии и Якутии. По семейным преданиям, именно в этих регионах жили предки Сигала по отцовской линии, пока дед актера не перебрался в Штаты. Как и собирался, Стивен проводит в России ежегодно по несколько месяцев. В 2022 году он начал съемки документального фильма о событиях в Донбассе, чтобы, по его словам, помочь донести миру правду о реальных событиях. Новые россияне на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют
2: «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Business FM.
0: В 10 километров финишируют участники около часа ночи на Университетской площади. Первые ограничения уже начали действовать с 18 июня в районе Университетской площади. Полностью движение восстановят только о воскресенье в полдень.
2: Подробности.
4: С 3 часов дня субботы для автомобилей перекроют Тестовскую улицу, а также участки Пресненской и Краснопресненской набережных. С 8 вечера движение ограничат на Шелепихинской набережной. Основные перекрытия ведут с 9 часов вечера. Они частично затронут улицу 1905 года, Смоленскую, Бережковскую набережные, Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу, набережную Тараса Шевченко, Воробьевское шоссе и улицу Косыгина. По мере прохождения участников забега дороги будут оставаться закрытыми примерно до 2 часов ночи. На участках перекрытия парковка будет запрещена до окончания забега. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
0: Перекрытие дорог и частичное ограничение движения транспорта в столице будут и в следующие пятницу и субботу во время проведения праздника выпускников и Московского транспортного электрофестиваля. На ряде улиц и Садовом кольце 27 июня будет запрещена парковка.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В южной части Красного Лимана в ДНР завершается уничтожение блокированной группы украинских военнослужащих 120-й бригады теробороны. В юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике идет ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й бригад ВСУ. Об этом в своей ежедневной сводке сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Средства ПВО России сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и 740 беспилотников ВСУ самолетного типа. Украинские военные сбросили взрывоопасное устройство на одной из дорог в Луганской Народной Республике. При взрыве погибли 2 человека. Об этом сообщил руководитель региона Леонид Пасечник. По его словам, на данный момент ограничено движение в направлении пункта пропуска Должанский. Специалисты устраняют последствия. Китай в апреле пошел на дорогостоящие спотовые закупки сжиженного природного газа для покрытия дефицита. Их таможенная стоимость достигала 675 долларов за 1000 кубометров. При этом китайские покупатели также стремились получить максимум объемов в рамках долгосрочных контрактов. На такой шаг КНР сподвигла необходимость замещения прекратившихся поставок газа из Персидского залива, пишет «Нью-Йорк Таймс». Черная книга растений появится в России. Публикация запланирована на 2026 год. В издание войдут более 1500 агрессивных чужеродных видов растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству, рассказал РИА Новостям директор Единого научного центра Минприроды в НИИ экологии Александр Закандырин. В России уже существует черная книга флоры Средней России. В числе таких опасных растений в ней указаны топинамбур и ясень пенсильванский, естественный ареал которых находится в Северной Америке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? В России выросли продажи товаров для безопасности квартир. С апреля по май рост составил до 36% по сравнению с прошлым годом. Говорится в исследовании онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру. С чем связано увеличение спроса? Подробности в эфире «Бизнес FM». Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Где вообще нужны антропоморфные роботы? Как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чебанова.
5: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторые линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
7: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет ее, переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код. Перемещение каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
5: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
23: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс, технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах. Мы можем увидеть есть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
5: В направлении развития ручного робот-труда действуют и российские робототехники, говорит эксперт. Но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
6: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособорнадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
8: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последней является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово выносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
6: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
10: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень. И не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический. И он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
6: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланке заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
11: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем
13: история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается решу ЕГЭ, то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
16: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ одиннадцатиклассники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
14: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы

0: покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
3: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: В 1953 году причина банальна. Кончились деньги. Судьба наследства на Business FM.
3: Классики в праве. Земля преткновения.
5: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
6: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
7: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
3: Классики в праве на Business FM.
8: 12:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов.
3: Итоги недели.
8: Проблема перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Business FM, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
3: «Бизнес говорит».
9: В редакцию Business FM написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, взгляды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138.

0: Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм, и концовка тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
1: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
2: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги, это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
1: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
3: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
1: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: Российские сайты без международных сертификатов.
5: Итоги недели.
4: СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
6: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали, но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
6: И хотя сообщение о массовом подзыве сертификатов пока не подтверждаются. Эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
5: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
6: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
10: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
11: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14:00. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес.
12: BFM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тюмени для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Между тем, воздушные гавани Уфы, Екатеринбурга и Перми возобновили работу в штатном режиме после введенных ранее ограничений. В Забайкалье выпал снег. Июньский снегопад обернулся дорожным коллапсом. Из-за непогоды на трассе Мбаляга-Емаровка временно закрыто движение транспорта. Есть опасность падения деревьев на проезжую часть. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и отказаться от поездок. Специалисты расчищают дороги в крае и обеспечивают безопасность. В целях безопасности коммерческим судам, выходящим из Персидского залива или входящим в него при проходе Ормузского пролива, рекомендовали использовать южный маршрут ближе к побережью Омана. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Также оно рекомендовало проходить через южный маршрут днем или ночью с включенной автоматической идентификационной системой, работающими радарами, включенными ходовыми огнями и использованием УКВ-связи. Первый пациент с подозрением на лихорадку Эбола выявлен в Израиле. Сейчас он изолирован и проходит лечение. Об этом сообщил Минздрав страны. Окончательный диагноз пациента станет известен в течение 48 часов. Ранее ВОЗ признала ситуацию с нынешней вспышкой Эболы в Демократической республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Белоруссии? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. В связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта, туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удар по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация? Напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
14: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу. инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известны и являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
4: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
15: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть эта игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
16: Выгодно ли это эскалация европейским странам?
15: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
16: Ответ Минска, каким он может быть?
15: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что под пытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минск. Констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство Белта. Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
17: Зачислять в писатели теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на четыре составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык на народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
18: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
17: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
19: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
20: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
19: Если все так, как я слышал, то согласен.
17: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
21: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
17: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
8: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
0: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
8: Другим наука на Бизнес FM.
4: 13:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
8: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
4: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум и биологическую атаку, которая происходит в здании торгового и делового центра. По сюжету люди заражаются друг от друга при укусе. Есть группа людей, которая пытается выбраться из ТЦ невредимыми. Зараженные существа связаны коллективным разумом. Они обмениваются информацией и быстро эволюционируют. Смотреть сначала любопытно, потом возникает ощущение, что ты это где-то уже видел. Неудивительно, говорит кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
2: 10 лет назад Йон Сан-Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд «Поезда в Пусан», кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан-Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд в Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торговый центр. В колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично. Фильм помогает в контексте Канн немножко расслабиться от местами тяжеловесия, словесных кассовых премьер. Я не думаю, что «Колония» покажет впечатляющие кассовые сборы, особенно учитывая, что сейчас в прокате можно застать два других хоррор-хита. Это «Обсессия» и «Закулисье реальности».
1: Кинокритик Ксения Балюк поделилась впечатлениями от корейского хоррора «Колония 18+» уже в кинотеатрах.
3: Выставки.
1: Во Всероссийском музее декоративного искусства, что на Садовом кольце, открыта выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта «Вера Мухина. Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
22: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые остались в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст «Товарищ из Тред-Юнионов». «Тред-Юнионы» — это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем Нью-Йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг — это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, с 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро «Автова» в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 1940 году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро «Автова» в международных рейтингах считают красивейшей в мире.
1: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
3: Фестивали.
1: Там же, в саду Музея декоративного искусства, развернулся большой семейный фестиваль «Русский кот» про культурное наследие. Но организаторы хотят привнести в тему юмор и актуальность. У фестиваля большая театральная, музыкальная и танцевальная программы. Будут в том числе иммерсивные спектакли. Ставят «Брусникинцы», Юрий Квитковский, команда «Эскизы в пространстве». В эту субботу покажут спектакль «Три» Екатерины Половцевой с Нелли Уваровой в главной роли. Ядро фестиваля «Русский кот» – арт-объекты. Продолжает его арт-директор Мария Гальперина.
23: Основной арт-объект наш – огромный шестиметровый кот, в которого можно зайти. Еще внутри, в его пузе, есть видео-арт. Проект тоже отдельный, который рассказывает про историю архитектуры сквозь века и историю трансформации этого кота, который тоже присутствует в быту. Это такой охранник очага, символ уюта с архитектурным бюро «8 линий», который долгие годы, уже больше 15 лет, делают проект с Полисским, делают Никола Ленивец. Мы с ними сделали этого кота из орешника. У нас во дворе есть тоже 4-метровый огромный конь красный, который был создан Алексеем Кочуркиным, архитектором. Это один из тоже таких важных символов для русской культуры. Потом у нас появится в июле скульптура Дарьи Фурсеи. Один из мотивов сказочных – это будет дракон, который будет расписан в стилистике русской народной игрушки. Все художники, которых мы привлекаем, будут с нами думать, размышлять о этом наследии и о тех символах, которые должны сейчас появиться и быть живыми и интересными. Детская программа, где много сказок, и мастерских лабораторий, в которых можно поучаствовать и попробовать эти ремесла.
1: Это была Мария Гальперина, арт-директор фестиваля «Русский кот» в саду Музея декоративного искусства. Проходит до конца лета. 0+. В музее-заповеднике «Архангельское» под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых, владевших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова.
5: Роза – это, наверное, апофеоз или эпогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. Знать Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Тазари, которая у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз, имеют уже новые сорта, выведенные уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы, не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуальное, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Но и представляем сегодняшний день, и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, и мы эту историю должны создавать для наших будущих детей, внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона Кабриц будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты, это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
1: Гензерик директор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль роз 0+.
3: Путешествие.
1: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье» – масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад» – уникальный памятник садово-паркового искусства средневековья Руси. О концепции митрополичьего варенья говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
6: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны. Для каждого русского человека она мила и понятна. Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичье варенье» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама, как куратор, очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентины Серовой из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрету портрет Ольги Трубниковой очень нежен и очень лиричен.
1: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
7: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22 и 23 июня. Театр на Трубной. Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». История семьи, где любовь превратилась в болезненную привязанность. Знакомство с родителями оборачивается эмоциональным противостоянием, где выходят старые обиды и тайны. Спектакль о ревности, страхе потери и попытке удержать то, что невозможно контролировать. Режиссер Роман Самгин. Подробнее на neglinka29.ru. 16+.
9: Зверски богатые. Кошка берманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которой ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
7: Зверски богатые. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Прием заявлений в ВУЗы начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. С помощью сервиса можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление. Также с этого года поступить в российские ВУЗы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в РУ-ID и подать заявление. Электроснабжение нарушено в 8 муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Украинские войска сегодня ночью ударили по генератору детского сада в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарі». Пострадавших нет, об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он подчеркнул, что, уничтожив генератор, ВСУ сознательно лишают детей элементарных условий для жизни и обучения. Роспотребнадзор прокомментировал вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует. Регистрируются только завозные случаи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самые провальные ЕГЭ за последние годы. Так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляцию и жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? В России выросли продажи товаров для безопасности квартир. С апреля по май рост составил до 36% по сравнению с 2025 годом, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру. С чем связано увеличение спроса? В Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы? Как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чубанова.
10: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторые линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство. Запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
11: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции, он берет ее, переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
10: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
12: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс. Технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостеса. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах. Мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
10: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт. Но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Мурчукова, Бизнес ФМ.
4: Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяются истории об опечатках в бланках заданий неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
17: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
14: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение в ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
17: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
15: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
17: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
16: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
17: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Продолжит Валерий Убадоев.
18: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
19: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно,

0: рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
1: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
0: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
6: С Денисом Самсоновым.
7: Помогать людям, создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта. Отстраненно и немного свысока компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру, ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple – прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта – Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
6: Сумма технологий на Business FM.
8: 13:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте?
6: Итоги недели.
8: Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби World», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
6: «Бизнес говорит».
2: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на «Вайлдберрис» продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию.

0: безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что Marketplace не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов.
1: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
0: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
2: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
0: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
3: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
0: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
4: Летний роман.
5: Итоги недели.
4: Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
6: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
5: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, ну, если мы все-таки про «Капитанскую дочку» говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить, а в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки сам слог и даже ритм и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
6: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в TikTok-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская «The Guardian» опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» и Анна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастера» Маргарита Булгакова. Также в топе оказались два романа Набокова «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
7: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош, что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка» – вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
6: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
8: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
8: Комментарии Вовда.
11: Личный взгляд на главные события.
8: Бизнес говорит.
11: Чтобы кто надо услышал.
8: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
8: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Уильям Шекспир. Грехи других судить вы так усердно рветесь. Начните со своих. И до чужих не доберетесь. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
12: В южной части Красного Лимана в ДНР завершается уничтожение блокированной группы украинских военнослужащих 120-й бригады теробороны. В юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике идет ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ, сообщила в своей сотке Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки российские войска поразили в течение объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используют самовооруженными силами этой страны. Китай в апреле пошел на дорогостоящие спотовые закупки сжиженного природного газа для покрытия дефицита. Их таможенная стоимость достигала $675 за 1000 кубометров. При этом китайские покупатели также стремились получить максимум объемов в рамках долгосрочных контрактов. На такой шаг КНР сподвигла необходимость замещения прекратившихся поставок газа из Персидского залива. Черная книга растений появится в России. Публикация запланирована на 2026 год. В издание войдут более 500 агрессивных чужеродных видов растений, которые угрожают сельскому и лесному хозяйству. Об этом РИА Новости рассказал директор научного центра Минприроды в НИИ «Экология» Александр Закандырин. Президент США Дональд Трамп осмотрел самолет, который весной прошлого года подарила ему королевская семья Катара. Это Boeing 747-8 стоимостью около $400 миллионов. Стоимость модернизации лайнера оценили в десятки или даже сотни миллионов долларов. Расходы на его эксплуатацию за 30 лет превысят 7 миллиардов. Перед тем, как самолет станет бортом номер один, пройдут испытательные полеты. Один из двух прежних президентских «Боингов» уже выведен из эксплуатации. После принятия этого подарка Трампа начали обвинять в коррупции. Нападки он отверг, сказав, что был бы дураком, если бы отказался от такого самолета, так как это летающий Белый дом с невиданным прежде уровнем роскоши. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский грозит нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Как на эти угрозы реагирует в Белоруссии? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Но нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удар по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация? Напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
14: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку военно-техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
4: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
15: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть эта игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
16: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
15: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
16: Ответ Минска, каким он может быть?
15: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Беларуси. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
4: Андрей Куртунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что под пытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минск. Констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
6: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа. России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
17: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет им заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
6: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
18: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
19: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
18: Если все так, как я слышал, то согласен.
6: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
20: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
6: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
21: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
22: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ.
23: Погода в Москве.
12: А в столице сейчас плюс 22. Осадков сегодня не ожидается, завтра тоже, завтра до плюс 24. 14.16. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». В Москве центральные улицы перекроют во время ночного забега. В ночь на воскресенье в центре изменится схема движения транспорта. Причина уже традиционная для столицы – единственный массовый забег, который стартует после захода солнца. В этом году, по словам организаторов, маршрут ночного забега обновили. Старт намечен на 10 часов вечера на Краснопресненской набережной. Пробежав 10 километров, финишируют участники около часа ночи на Университетской площади. Впервые ограничения уже начали действовать с 18 июня. В районе Университетской площади полностью движение восстановят только в воскресенье в полдень.
1: Подробности.
0: С 3 часов дня суббота для автомобилей перекроют Тестовскую улицу, а также участки Пресненской и Краснопресненской набережных. С 8 вечера движение ограничат на Шелепихинской набережной. Основные перекрытия ведут с 9 часов вечера. Они частично затронут улицу 1905 года, Смоленскую, Бережковскую набережные, Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу, набережную Тараса Шевченко, Воробьевское шоссе и улицу Косыгина. По мере прохождения участников забега дороги будут оставаться закрытыми примерно до 2 часов ночи. На участках перекрытия парковка будет запрещена до окончания забега. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
4: Перекрытие дорог и частичные ограничения движения транспорта в столице будут и в следующую пятницу и субботу во время проведения праздника выпускников и Московского транспортного электрофестиваля. На ряде улиц и Садовом кольце 27 июня будет запрещена парковка. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяются истории об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
6: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
2: Она открыла Ким и поняла, что в 4-м задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит 2 буквы «А». То есть получалось «позвала А». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение в ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
6: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
3: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
6: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
5: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
6: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ одиннадцатиклассники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости. Однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
7: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
9: Стоит ли ожидать роста цен?
7: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
4: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть в праве». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств-участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
10: Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались 2 персональные – горничная, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. 4-лапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. А опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
8: Зверски богатые на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
8: Комментарии Вовда.
11: Личный взгляд на главные события.
8: Бизнес говорит,
11: чтобы кто надо услышал.
8: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
8: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим беспилотной опасности введен в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он предупредил о возможных ограничениях в связи и интернете. Более 20 человек привлекли к уголовной ответственности за угрозы и планирование покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом сообщили в ФСБ. В апреле спецслужбам сообщала о предотвращении теракта против руководства ведомства из-за замедления работы «Телеграм». США и Катар работают над планом предоставления Ирану доступа к замороженным активам в рамках договоренности между Вашингтоном и Тегераном, пишет Wall Street Journal. Пока речь идет о 6 миллиардах долларов, находящихся в Катаре, средства могут быть использованы для закупки продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Общая сумма замороженных иранских средств на данный момент составляет около 100 миллиардов долларов. Лауреатов 32-й национальной театральной премии «Золотая маска» объявят сегодня в Музыкальном театре Омска. В этом году премия будет вручаться по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Всего на соискание премии в этом сезоне представили 789 спектаклей. Номинантами стали 68 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе мы это сделаем сами, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует в Белоруссии? В России выросли продажи товаров для безопасности квартир. С апреля по май рост составил до 36% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». С чем связано увеличение спроса? Британский премьер может объявить об отставке на днях. Накануне несколько представителей кабинета министров призвали Кира Стармера оставить должность. А мы выясняем, что происходит в британском правительстве. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы? И как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чубанова.
14: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторые линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство. Запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
15: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет ее, переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там, считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
14: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
16: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс. Технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах. Мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
14: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт. Но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность отставки. Сегодня-завтра он примет решение вместе со своей семьей. Накануне несколько представителей Кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министры требуют передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнему, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку. Но букмекеры уже оценивают шансы премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Зарубежная пресса тоже оценивает шансы британского премьера. Подробнее об этом Маргарита Юдина.
23: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
0: Британские СМИ замерли в ожидании, запустив обратный отсчет. Практически у каждого издания на первых полосах лайвстримы с новостями, мнениями и заявлениями политиков о возможной скорой отставке Кира Стармера. Позиции Стармера, отвечает Guardian, незавидные. Помимо очевидного падения рейтинга, он, согласно недавним опросам, остается самым непопулярным британским премьером в истории. В последнее время Стармер столкнулся с чередой поражений лейбористов на недавно прошедших местных выборах. Партия оглушительно проиграла правому блоку реформ UK. При этом перед самими выборами пресса отмечала, что Стармер не нравится даже собственным однопартийцам. Некоторые называли его двуличным и не хотели видеть его на своих предвыборных мероприятиях, боясь потерять голоса. Как пишет Daily Mail, ряды все еще лояльных Стармеру депутатов продолжают стремительно редеть, потому что в хромую утку, так британского премьера называют в прессе, почти никто не верит. Зато растет количество призывов уступить власть Энди Бёрнему, особенно после его, цитата, «ошеломляющей победы на дополнительных выборах в одном из избирательных округов». Бёрнем не просто выиграл, он с 20% отрывом обошел своего основного оппонента от реформ UK, партии-триумфатора местных выборов. СМИ приводят недавнее обещание Стармера бороться за свой пост, но сейчас лейбористы призывают его даже не пытаться, потому что в понимании многих противостояние внутри партии ни к чему хорошему не приведет, а скорее продемонстрирует ее слабость. Итальянское агентство ANSA, анализируя ситуацию в Британии, отмечает, что именно победа Бёрнема над кандидатом от реформ UK стала для Стармера фактически уведомлением о выселении из Даунинг-стрит. Теперь претендующий на место премьера политик в глазах однопартийцев выглядит чуть ли не единственным, кто может противостоять партии Найджела Фаража. Стармер, по мнению агентства, скорее всего это понимает, как и то, что в противостоянии с Бёрнемом его может ждать очень унизительное поражение. Немецкая Süddeutsche Zeitung подытоживает. Сейчас Британия стоит на пороге очередной, уже пятой смены премьер-министра за 5 лет. И по большому счету вопрос стоит не в том, сменит ли Бёрнем Стармера. Тут интереснее, когда это произойдет. До саммита ЕС-Великобритания в июле, до ухода парламента на летний перерыв или только перед партийной конференцией в сентябре. В любом случае передача власти должна произойти без продолжительной внутренней избирательной кампании, потому что в противном случае лейбористы рискуют получить то же клеймо, что и консервативная партия, премьеры от которой спешно сменяли друг друга. Осталось лишь, чтобы кто-нибудь донес эту мысль до Стармера, и он не навредил своей собственной партии, подчеркивает газета.
4: В Великобритании тем временем растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Продолжит Валерий Убадоев.
17: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
18: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
17: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
19: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной

0: на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще и количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
1: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
2: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
1: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0.5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14.25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссия об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26.5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
1: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
4: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовится абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
5: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: Когда давали просто

0: процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто цивилики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
1: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – день тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
2: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
1: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку третьей, меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
3: Сумма технологий на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
6: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлины облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
5: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Всеинструменты.ру», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
7: Последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
5: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин, впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
8: Если эта статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазинов все инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине все инструменты, рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
5: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну, как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
10: Почему рост электромобилей и продаж? И насколько его можно считать ощутимым?
9: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что, когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
5: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
11: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле воды, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. То все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
5: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин – евро 90 центов.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
13: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
12: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
3: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
15: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
16: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди консульства достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
15: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
17: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
15: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
18: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
15: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут вести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
19: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
20: Где это может быть реализовано?
19: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном, обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
5: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб «Шави» 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазинья и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
21: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
0: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
22: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
0: Накануне игры с Уругваем к Вазинье прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эверу встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
23: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпет так называемый бабушка.
0: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда, в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
24: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вонмигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
1: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
1: Культ наличности. На Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит. Так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто оказывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть
6: противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. И здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией

0: Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
1: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе, то есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда, да, политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
0: Политолог Андрей Куликов, а как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению достаточно нестандартному для Европы и знакомым названиям.
3: А вот что в целом, какое оно по цене и качеству?
2: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение – это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя пива.

0: с использованием большого количества риса, имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
1: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Комтрейд и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию Чехия, Белоруссия и Казахстан.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создателя бренда «Солифлор». Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
4: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так. Это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает «Интерфакс». В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Ормузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
1: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
7: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
8: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличивать. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
7: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
9: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. С другой же, крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
7: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0.5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка – уменьшилось всего на 25 базисных пунктов. Теперь и на 14.25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы, это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% в сравнении с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда, рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
7: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовится абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
11: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
12: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
11: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
13: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
11: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренний экзамен. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат-писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
2: Другим наука на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
15: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
1: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 2030 году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
16: В последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности это тенденция большей ответственности владельцев как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
1: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. Впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
17: Если это статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина все инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине все инструменты, рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы в своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
1: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
18: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован компанией «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва. Ну, как производится? Там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда распродаж. Эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
19: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
18: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
1: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
20: предполагать, что на коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эвалют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле «Лады», конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. Но все равно в среднем электромобили, подзаряжаемый гибрид, оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
1: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурана заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин евро 90 центов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
22: Все подкасты автора с названием программы на «BFM.ru» и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Мир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире Business FM. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
0: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
3: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10% после 22 года, после коронавируса. В первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
0: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
4: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
0: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
6: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
0: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут вести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
8: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более
7: более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
9: Где это может быть реализовано?
7: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном, обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
1: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазинья и голкипер ЦСКА Игорь Кенфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
23: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
10: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
24: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
10: Накануне игры с Уругваем к Вазинье прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эверу встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
25: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим большим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
10: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда, в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. ИИ в поисковые выдачи — это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
22: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
12: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку военно-техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями и так
13: состоит. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован в ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных.

0: рынком, ну и потому что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве, и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе, то есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
1: Политолог Андрей Куликов, а как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению достаточно нестандартному для Европы и знакомым названиям.
3: А вот что в целом, какое оно по цене и качеству?
2: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение – это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя. Пиво с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
1: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Комтрейд и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию Чехия, Белоруссия и Казахстан.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру.

0: Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию, только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
1: Карьера на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Армузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
3: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Армузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Армуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
5: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
6: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще, их количество увеличиваться. оборачиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
5: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
7: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
5: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а в других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссия об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
5: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
9: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
10: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто цивляки ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
9: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
11: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
9: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
1: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Завещательное письмо.
13: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
12: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
13: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
14: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
3: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: В последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение. Это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
3: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин, впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев, не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
16: Если эта статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина «Все инструменты», то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине «Все инструменты», рекламы до части покупателей сезона. То есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно «Все инструменты» выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
3: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
17: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании ГАК, но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну, как производится, там, по большому счету, приделывают к нему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов к эксплуатации в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
18: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
17: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили, и обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
3: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
19: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле и, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прям уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. То все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
3: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин – евро 90 центов.
1: Между делом с Кирой Альтман.
20: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
21: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире Business FM. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
0: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aero Tours Дина Дергунова.
4: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали. Рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром на улице зимой. Поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10% после 2022 года, после коронавируса. В первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
0: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
0: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Полинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Полинария.
7: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
0: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподаватели преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
22: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
23: Где это может быть реализовано?
22: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном, обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
3: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русские народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазиньи и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
8: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
5: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
10: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
5: Накануне игры с Уругваем к Вазинье прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эверу встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
11: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
5: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
24: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
1: Другим наука на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
12: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит. Так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть России.
13: противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. И здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
3: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован в СУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно

0: успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе, то есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
1: Политолог Андрей Куликов, а как пишет «Гардиан», среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению достаточно нестандартному для Европы и знакомым названиям.
3: А вот что в целом, какое оно по цене и качеству?
2: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение – это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя. Пиво с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
1: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Комтрейд и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию Чехия, Белоруссия и Казахстан.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 1931 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта и нужны

0: Документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Успеть за минуту.
2: «Бизнес FM» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал.